0: Деньги.
1: Енто.
0: Так. Сам писаня чу. Цунзук. Куякана это ингицампи афачу. Son las voces de nuestra selva.
1: De nuestra selva.
0: Radio Sucumbiosma Pañaja.
1: Pañaja.

0: Аня.
1: Енто,
0: так. Сам писа Аня чу. Цунзук, Туякана, это ингитсам пиафа чу. Son las voces de nuestra selva.
1: De nuestra selva.
0: Radio Sucumbiosma, Pañaja.
1: Pañaja.

0: Деньги.
1: Енто.
0: Так. Сам писа Анячу. Цунзук. Туякана это ингицампи афачу. Son las voces de nuestra selva.
1: De nuestra selva.
0: Radio Sucumbiosma Pañaja.
1: Pañaja.

0: Аня.
1: Енто,
0: так. Сам писа Аня чу. Цунзук, Куякана, это ингитсам пиафа чу. Son las voces de nuestra selva.
1: De nuestra selva.
0: Radio Sucumbiosma, Pañaja.
1: Pañaja.